Боги, боги, створи со мной, я со мной, ага, я со мной, боги, боги, боги, боги, боги, створ. Козно риш такой се лажье диха, здей всяк человек се мина смиха, туди женские рае ме имаю, глега норчка правю и не церкляю, за мене проблемов ни овир, резу кар со мной, я с мам кромпир.